0: मोबाइले के क्रिकेट से छेस मोबाइल के फुटबॉल से छेस मोबाइल के रुचु छेस नु गाले ठुगु नलता न ngan langa ti ladak sir chi so sen chi no zana pitok thu sang ma gir khur te yas par sen pa le dak sat ti sir kam man nga ta tong se mete no le in na jun khur bena nga ta mani thong me ruk pa le thu nyam po zom te chik na chik chik te chi sam man ni spa chi zung zana yas pe chen na bang yuk chik ta na chi ta na zuk spo kol te no pa le daksat te sirkan mete no chikot ba chik chik san sak patak sing ye jo zukla ya tv sten juk sa do yang ta mobile zokon lu sa do te zukla san san sak pa lu ste lifestyle bo mane kruwa chen mek tep sten wale te nang drugs te yu chik pe ka khat mali ba no te ta zuk chik ka khat sung te zuk chala ko ne electronic chan ko ne mi sam lo tang tang na mi ta zuk ka ma san te khat chu shi sten ko stress ma san te yong chu sten wale mi gun la agune lifestyle tak bo stand chi tong stand pa sang тенна оказукше тобовстан чэсвэж ас чи цохсэна андрэ чунстэн шкут бай и цангма баланс борч чэс пиа дахсан гатын анла шукан цула йоган ан ямпун ямпут та сангат спиричуалист чоглан самбу ран чулук чэсэна тна тё гютэ ми кунчо дэ тогалла шугэ шу ма хасан шкутэн ну он
1: чэт кэсэ чи лотус мен дан дэ нитэн гата тусина га тэне не миксал чэсэ дэ гата жину нам дэл петэн гата жин сама да тэне гата дракс то лобс ган анга лаасна лепкан гата гонин жи тан ну тугун на дахсан гата памагуни итэн гата чи го dum tinga ta tadik po sama zada no pene tok chigin do ya chi chigin nang in nang thu ni te bu ka zuk shiya kol chen mobile bu ka zuk shiya kol chen phame sal ka ni tinga ta pene bu ka zuk shiya kol chen tus bu ka zuk shiya kol chen ra ka tinga ta thuksam sal go shi po chok tong na jung ni zam shi khazan no le
0: to ma kha chan ni no ka le chik chik tang ta ngi ngan na ju kan chok la chi chok sena gyuwa ma mong po ji thep sten ngan le ngan me tus lain na chut kar sena na tang joint family system no sang ma te na abi me ne tang te te ni thu chu ne chun sak ba shi kyak chik na chiga tekane moral support to banok chikna chiga nga da observation juste khone ka zur dul tu kunchok kunchot poko shu dukto tano takse tu su bilkul gur te nga tan to thong dole tu ju shike spane palal da chik ni shik mik pedan nga po mi gune yang shuk chasi phang mobile kal dole sung pa sang khosh kes pane palla ko mi se part chi gur te tena addiction bo tang se te sang to mai isti me na sung te nga ta problem chaka nam mang po shik thong dole shkot pat te gun ne thagren ke chas daksang an daksa jukan zukla la daksa chi zuk na daksa drugs la stentem ma kucho mang project shorin din ayo tanu kale te mang chachi nokse na chik stress level tu jik stress level bo ma mang pot tanu kale khang rak song ni chi nang ta te stress pe kan thar che si phi chi choko shes duk zan ngem po te ni ang rohs kan parik tu jik tuk te goma gom be yu tong om mash kit porak pa yu se pik tong zis pa jang jik sen bo jet duk che ser son ru chan kale sam chik dat pe gal chit po kan bo ta met kan jos te te chok nga tan tablan ngan pa gun sten ni na yu tanu kale ta te gun netaklayan borches bu chi nukser na changme sangkhtan daksa yoga zaya chok. Ya nga taan sports chik chi persu chod na ngotyo yale. Ya cultural activity chi chod na. Nga langa taan te mani nga ti ka daksa te chok sirkang me tenuk. Sirkang nga te chok nga pekyong duwale. Su lutan nga taan tatkan yuk taan lutan kane koran cultural kami dik choste kone lutan duk ches. Football se kane yuk na koran soks parik chun football mutu ter se ches. Tena chokla kazu klasik chod na te toko cheche siskabs duwale. Shkot pa sang te physical activity na social ngempo chik na chik thun ches. Telah semua mampu cerewale. Tuos kangal cecok botak sa migun drugs na cecah sepang cino sana stress level bo handle cuma ini mang cai ino kaya lagi. Cecah na kuno sakit bo sorta nuk dasar naskap cik dewa tu barak. Iu kane kham sa eh dua barak cik yutna tuos jeet itu barak samna. Tu yang cecah ni mit sana samsik kangal datuk zirkan bo mana ngatan tu real life sangsa manuk pale. Tu ngun gosis tu general labjat angosis bo cik cik ta family kak cik cik. Cecok sini migun kak cik cik. Тэ зурлага таа казук шиэт мосфер бо тавс бо казук шиэн та чи зур бо казук шиэ шулин зэркан тухасам ло тем ба салго шот ну гале тё сална дембан ата юч чэн тусла йоге таблам гун гүтэ ян ата чик сэ сэ таблам гун гүтэ тугун тэ зур шалак на тагрен зэ бикэрген чэн гале тагрен кэтэ тэн ма чэ кэ азук пон тэн продуктив лайс на юш чэ чэ жан чон ата су мисэ мизик милу соп ти и сэ азук ка дамбулин кай оспан пала кочик на чик кой soy chuste mi sangma kholde do no pa le to ren su shi man su pa sang sangma dandang cha thup che met kha ga ne su nga tan chul se tok na sa nang jik se ni chok nal ta nang tak pa byong chen su thom po su ma mo sangma danda cha chen no zan cha che man te ste sangma manage chu che si pe ten dak sang ta yoga so so spirituality te na so la sports jik par su chu na ma ran te khak sa ne no ga le
1: doctor sin ju pe ga te dak sang ta yog yukan bo te nga ta mi чичиг жүгтэн тэрэнгатан заданок ятеман патэрэнгата нирсумжиг жүгтэн тэрэнгатан заднянанок юга ярге салчэси пятак сангатан дай шан кинтэсгэн зомтэнгата юга задна натан гамил жилдан дикэзгэн дэрэнгата чүцө чүцө тэнок не жүчэсэ тон тапо комьюнити юга жүргэтэн гатан анлызэн онч комьюнити юге пантос потам шигэтэн онч
0: тё дэмба дакса гял жүмэ чогтнэ дакса лазим сомаши гот сугстэ дугале конин ажан жүмэ тогтнэ тэ тогал лас чус тоз зэтэн ажан икчаригле тэна чи зэтэ дугзэ на кака анга тан колонио то юл то тэ гун ка йога пак дэвлоп чус чэ кош чус зэтэ дугтэ ка йога шкэт мо сал цог шик чус тэн на тог сама гэр котэ зомтэ йога насар кюжэл дам зэ тё тарун гормент тэ коне портал дик чус дугтэ ка апло чус зэтэ дугале чкэт па так санга та ин на йога то зэ чик ка та там шик мибор бу юнгос ян ла так санте зэк метэн хуле чкэт па так санга зэ гэл юн сурик сэнэс кан гютэн ика мутэ лаш чун чик на йот так сатэ нэ зэ йога эксперт чик чик на зэ институт ла нэн тё жан мин исан дам зэ тё бин кон ле банан ян потэ нэ зэ мутэ йога чу чэ зэ цирка чик чик гозук чу чэн яле чик чик та велнес пи йога чу кан юту я камз дэ гяла чу чэ сэ пи йога чу кан юту ниспа о тэ нэ йога то га тренинг та хэ тэ нэ ту мэн юн ри пин ян на тэ мибор бо цабик мэн по чана ка сар лаш чуче си пе таблам чик бион хсамте тека лаш чун чик на ниар летте не сумпао дакса гагар жунге чи дукзе на дакса талуе тене кон чик чик йога 365 days ет тукале те тога шук гэ бинди на нор на луе на нима сумга тукчу ранга бо тене йога чогос казу чик чик чик жага йога чуче си пе казу таблам чик бион зер кане тео чик танг зукале ниспа талуе ян как чинмо чик чик гагар жунге тене фокус по чика дукзе на коне йога фор хелди эйджинг ми гас на казу гэл дэмэ гасул дэмо замир анга та гасул дэмо чэчэ си пия йога таблам бу казу кол нэн чэсэ нок тэ тога мэрэн тэ шугэ бэ жэнэ гэл талэ тэнэ кона тим жун анг таро жоджи кунан тэнэ нан гэлэ йога фар хэлди э жин жун жина чэзэ нан анга та ми гасэн гасэн чэ нок сэна кэ зук спэ чин нан шарус гун ням сэн чик нан нга та нэ кум сэ дук сан нок пас лак пас кэн нэ мэрэг сам нэр кэн нэ нэ мэрэг сам тэ кум сэ дук сан сэн нок гэлэ та тэ сум пас сан за пик рик йога чо нан чик чик та лак па кам ниспало на ня потени ми ман госану квам азуке я то чукан на фэмили кор эмоционал саппорт ман пе госану катазу йога гут этени квес самло танг танг бу гютуб на тев ган рограм ман пе госану сон па тев жасте ко гасул де мужи чачеси пиан йога таблам бу казук ше бечу чен зеркан бу тало со гормен таблам бу тенай но хон
1: чет кес Doctors kan dan denba nang tering ata yo te ersal li tering ata pantok nang ya ibun tering ata kudu kudat kudu chinte sam skola jigyu mang poj tenok in nang tering ata tering doctors kan dan tuskap sphinx te tering ata i tering ata dan yung chi jak tang del pe tering ata kudu kudu tering ata ladak sin nang yut kan itong sa nang ya te gumi metan da chis nang ya ngata mimang skola kudu pantok chan jigyu nok te gune skola teni i didim yu te smoto tapik tering ata mimang skola sal tup yu ge pantok spot ra mitse nang indo ya gune sukan gune nang kong nang tering ata obgal met pa mitse put jasina tening ata yugni ma phantok lebindo doctors kun ni ka chyo jas ning tak pane thuji chi ju
0: juli chu thuji chi
2: dar sing jai doctor padma gurmet tang yam po jamning chil dane yogesh ek igor gyane ka tiwa telan dikrim shik sana da tskhwa tiwa ti atsat kanin pen tsku jep suna mang chuk nga ji akash vani le ne jun ji tang ins nga tu chi chu ket tang skar ma jip chu jer ku chaduk ka sa ta tashi Spaldon tang chopa gunasal khane junglo re ek sanjesla phulin.